0: Радио «Приморская волна». Приморье, 10 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Британский стартап Бактери разработал необычный источник энергии – устройство в форме грибов. Они вырабатывают электричество из бактерий, которые живут в почве и разлагают органику. Такая бактериальная почвенная батарея работает круглосуточно в любую погоду. Вырабатываемой энергии хватает на питание фермерских датчиков, которые измеряют температуру и влажность почвы. За год одно устройство заменяет примерно 10 батареек типа 2А, а за весь срок службы около 300 батареек. Разработчики планируют углублять устройства в почву, чтобы они не занимали место на поверхности. В будущем более мощные версии смогут частично обеспечивать электричеством и дома. Правда, такие батареи не заменят солнечные панели и ветряки, а лишь дополнят их. Даже у самых страстных любителей меда вполне может вызвать удивление рекорд, который установил Андре Ортольф. За 60 секунд он съел 1273 грамма меда. Житель Аусбурга целенаправленно готовился к этому испытанию. Теперь его достижение официально зарегистрировано в книге рекордов Гиннесса. Андре известен как человек, способный необычайно быстро расправляться с разной едой. Рекорд с медом стал одним из многих в его коллекции. После такого сладкого подвига самое время отметить успех. Впрочем, следующий рекорд пусть будет хотя бы с соленым огурцом. Желудку тоже нужен отдых. В американском Ферфаксе щенки вышли на хоккейную площадку. Их задача – сыграть матч и найти себе новых хозяев. Все участники – питомцы приютов для животных. Матч благотворительный, его проводит Национальная хоккейная лига. Щенки представляют все 32 команды НХЛ. Игра длится 90 минут, а на льду им помогают действующие игроки лиги. Такие соревнования проходят уже третий год подряд. Цель мероприятия – привлечь внимание к проблеме бездомных животных и призвать людей брать собак из приютов. Организаторы надеются, что после матча каждого щенка заберут в новую семью. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со

0: Приморская.
1: Приморская
0: волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае облачно, максимальная температура воздуха до плюс 27, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
0: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
3: В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
0: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 9 11.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
1: Я тут.
0: Алиса.
1: Всегда рядом с вами.
0: Ой, подлиза. Салют?
2: Есть.
0: Что значит есть?
3: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите: Алиса, Маруся или Салют, включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
4: 16+. Приморская волна. Все только начинается.

0: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
1: А в Декатур предложили нам Дананг.
0: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
1: Да.
0: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
1: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
0: Надо обязательно повторить.
1: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
0: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
1: 290-0085. 290-0085.
2: Сэкономить воду, а также увеличить пространство ванной комнаты поможет душевая кабина. Спешите за ней в компанию «Дальторг Сервис». Вам помогут подобрать душевую кабину на любой вкус, ведь именно здесь специально для вас собрана огромная коллекция душевых кабин различных марок по суперценам. Компания «Дальторг Сервис». Товары ремонта, уюта, комфорта.
3: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27 8 924 127 62 27.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
4: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете.
8: На primvolna.ru.
9: Можно

0: Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра в субботу в крае облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 27. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
0: Реклама. В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72. В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
4: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
5: А в Декатур предложили нам Дананг.
4: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
5: Да.
4: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
5: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
4: Надо обязательно повторить.
5: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
4: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
5: 290-0085. 290-0085.
6: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
0: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
8: 8 423 26 86 911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Большой камень. Смоленинова, Штыкова, Шкотова, Надеждинский район, Владивосток. Радио. Приморская волна. Приморская волна. 104 FM. Реклама.
1: Терапевт, хирург, невролог, гинеколог, кардиолог, травматолог и флеболог, а еще эндокринолог и экспертное УЗИ. Ты себе вообрази! Ездить никуда не нужно. В одном месте ждут вас дружно. Когда нужен комплексный подход к лечению, клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
3: 8-423-2686-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
0: Любимая поп-музыка. Приморская волна.

0: организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
4: Вещание в интернете
3: на primvolna.ru.

0: Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская волна.
1: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
2: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. «Приморская волна» за здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
3: В Приморье 12 часов.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников госавтоинспекции, День ГИБДД МВД Российской Федерации или День ГАИ России. Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных комиссаров от 3 июля 1936 года

0: Госавтоинспекции, а также ветеранов, внесших большой личный вклад в укрепление правопорядка, награждают в этот день почетными грамотами и государственными наградами.
1: 3 июля 1916 года состоялся суд по делу о катастрофе лайнера «Титаник». Гибель парохода «Титаник» стала легендарной и явилась одной из самых крупных в истории кораблекрушений. На момент своей постройки это был самый большой в мире пассажирский лайнер. Во время первого рейса в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года корабль потерпел крушение и через 2 часа и 40 минут затонул. На борту находилось всего 2200 человек, пассажиров и членов экипажа. Из них выжило лишь 712 человек. 3 июля 1916 года в Лондоне состоялся суд по делу о катастрофе лайнера. В результате судьи постановили, что корабль затонул вследствие столкновения с айсбергом, вызванного чрезмерной скоростью, с которой его вели. Уголовную ответственность за крушение «Титаника» никто не понес, поскольку основной причиной катастрофы были признаны погодные условия.
2: А в этот день события, ставшие историей.

0: радио «Приморская волна».
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра в субботу в крае облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 27. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
0: Реклама. В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
3: Внимание! Компания «Дальторгсервис» запускает грандиозную акцию на люстры. Скидки до 50%. Преобразите свой дом без лишних затрат. Вас ждет огромный выбор от классики до современных решений. Подарите своему дому новое сияние по теплой цене. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
4: Организатор акции ООО «Мегатрейд». ИНН 25-111-00792. Приморский край, город Уссурийск, Новоникольское шоссе 1Б.
5: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
6: А в Эдекатур предложили нам Дананг.
5: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
6: Да.
5: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
6: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
5: Надо обязательно повторить.
6: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже в Эдекатур все организуют.
5: В Эдекатур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
6: 290-0085. 290-0085. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
7: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-26-86-911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
1: Я тут.
0: Алиса.
1: Всегда рядом с вами.
0: Ой, подлиза. Салют.
2: Есть.
0: Что значит есть?
3: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите: Алиса, Маруся или Салют, включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
3: 16+. Приморская.

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
1: Настало время обновления. В Дальторгсервисе более 3500 товаров по специальным ценам. Скидки от 10 до 60%. Ищите желтые ценники. Успейте купить в сети магазинов Дальторгсервис. Все для ремонта, уюта и комфорта.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Комсомольская. Волна. Все только начинается.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра субботу в крае облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 27. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
0: Реклама.
3: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
4: А в Декатур предложили нам Дананг.
3: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
4: Да.
3: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
4: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
3: Надо обязательно повторить.
4: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
3: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
4: 290-0085. 290-0085.
5: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
6: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
0: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
8: 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: отлично, без боли, без слез.
1: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон
2: 8-423-2686-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
2: Радио «Приморская волна».

0: организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
2: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
3: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8 914 701 9153. 8 914 701 9153.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: все только начинается. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Британский стартап Бактери разработал необычный источник энергии – устройство в форме грибов. Они вырабатывают электричество из бактерий, которые живут в почве и разлагают органику. Такая бактериальная почвенная батарея работает круглосуточно в любую погоду. Вырабатываемой энергии хватает на питание фермерских датчиков, которые измеряют температуру и влажность почвы. За год одно устройство заменяет примерно 10 батареек типа 2А, а за весь срок службы около 300 батареек. Разработчики планируют углублять устройства в почву, чтобы они не занимали место на поверхности. В будущем более мощные версии смогут частично обеспечивать электричеством и дома. Правда, такие батареи не заменят солнечные панели и ветряки, а лишь дополнят их. Даже у самых страстных любителей меда вполне может вызвать удивление рекорд, который установил Андре Ортольф. За 60 секунд он съел 1273 грамма меда. Житель Аусбурга целенаправленно готовился к этому испытанию. Теперь его достижение официально зарегистрировано в книге рекордов Гиннесса. Андре известен как человек,

две команды НХЛ. Игра длится 90 минут, а на льду им помогают действующие игроки лиги. Такие соревнования проходят уже третий год подряд. Цель мероприятия – привлечь внимание к проблеме бездомных животных и призвать людей брать собак из приютов. Организаторы надеются, что после матча каждого щенка заберут в новую семью. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения! Новости.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра субботу в крае облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 27. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама. В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 0130. 8 924 339 0130.
3: У вас ремонт, а вы так и не определились с выбором керамогранита? Спокойствие, мы все разрулим. Более 50 новинок керамогранита любого размера, яркого, насыщенного цвета для любых дизайнерских решений. Ждем вас в наших магазинах сети компании Dalturg Service. Все для ремонта, уюта, комфорта.
4: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8 423 26 86 911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

хочешь рассказать об этом всему миру? Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает.

0: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27 8 924 127 62 27.
1: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
2: А в Декатур предложили нам Дананг.
1: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
2: Да.
1: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайян, как в сказку попали.
2: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
1: Надо обязательно повторить.
2: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
1: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
2: 290-0085. 290-0085. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
3: Ремонт бывает временным, а качественные и доступные напольные покрытия от компании «Дальторгсервис» прослужат долгие годы. Спешите купить ламинат и линолеум по ценам от производителя со скидкой до 20%. Ищите желтые ценники. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис».
4: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье, 15 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Топ-музыка. Приморская волна.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой на

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра субботу в крае облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 27. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Лучшее время для установки отопления с весны по осень. Как говорится, готовь сани летом, а зимой телегу. В компании «Дальторгсервис» ищите желтые ценники и покупайте радиаторы по ценам от производителя «Галант». Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
4: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Быть здоровым, быть спокойным, быть уверенным в завтрашнем дне. Невозможно, если у вас варикоз. Осложнения могут быть крайне опасны и возникают всегда неожиданно. Не игнорируйте лечение. Позаботьтесь о себе. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-2686-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
1: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее.

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
2: Сэкономить воду, а также увеличить пространство ванной комнаты поможет душевая кабина. Спешите за ней в компанию «Дальторгсервис». Вам помогут подобрать душевую кабину на любой вкус, ведь именно здесь специально для вас собрана огромная коллекция душевых кабин различных марок по суперценам. Компания «Дальторгсервис». Товары ремонта, уюта, комфорта.
3: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27 8 924 127 62 27.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников госавтоинспекции, День ГИБДД МВД Российской Федерации или День ГАИ России. Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных комиссаров от 3 июля 1936 года было утверждено положение о государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. В 1960-х годах Советский Союз присоединился к Международной конвенции о дорожном движении, а первые единые правила дорожного движения стали действовать в СССР с 1 января 1961 года. В 2002 году в указ президента России от 15 июня 1998 года были внесены изменения, согласно которым наименования ГИБДД и ГАИ стали равнозначными. В свой профессиональный праздник сотрудники получают поздравления от друзей, коллег, руководства, особо отличившихся сотрудников и работников госавтоинспекции, а также ветеранов, внесших большой личный вклад в укрепление правопорядка, награждают в этот день почетными грамотами и государственными наградами.
3: 3 июля 1916 года состоялся суд по делу о катастрофе лайнера «Титаник». Гибель парохода «Титаник» стала легендарной и явилась одной из самых крупных в истории кораблекрушений. На момент своей постройки это был самый большой в мире пассажирский лайнер. Во время первого рейса в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года корабль потерпел крушение и через 2 часа и 40 минут затонул. На борту находилось всего 2200 человек, пассажиров и членов экипажа. Из них выжило лишь 712 человек. 3 июля 1916 года в Лондоне состоялся суд по делу о катастрофе лайнера. В результате судьи постановили, что корабль затонул вследствие столкновения с айсбергом, вызванного чрезмерной скоростью, с которой его вели. Уголовную ответственность за крушение «Титаника» никто не понес, поскольку основной причиной катастрофы были признаны погодные условия.
1: А в этот день события, ставшие историей.

Волна. Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки, максимальная температура воздуха до плюс 23, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
4: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
5: А в Декатур предложили нам Дананг.
4: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
5: Да.
4: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
5: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
4: Надо обязательно повторить.
5: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
4: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
5: 290-0085. 290-0085.
6: В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 0130. 8 924 339 0130.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
1: 16+.
2: Любимая поп-музыка. Приморская волна.

0: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее. Приморская волна.
1: Реклама. Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
2: А в Декатур предложили нам Дананг.
1: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
2: Да.
1: И те мраморные горы, и Бана Хиллз. А Хайян, как в сказку попали.
2: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
1: Надо обязательно повторить.
2: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
1: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
2: 290-0085. 290-0085.
3: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-26-86-911.
1: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Волна.
1: Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморская.
1: Приморская
0: волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра субботу в крае пасмурно, возможны осадки, максимальная температура воздуха до плюс 23, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
0: Реклама. В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 0130. 8 924 339 0130.
3: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
4: Внимание! Компания «Дальторгсервис» запускает грандиозную акцию на люстры. Скидки до 50%. Преобразите свой дом без лишних затрат. Вас ждет огромный выбор от классики до современных решений. Подарите своему дому новое сияние по теплой цене. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
5: Организатор акции ООО «Мегатрейд». ИНН 25-111-00-792. Приморский край, город Уссурийск, Новоникольское шоссе, 1Б.
6: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картина. Картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
0: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: И тут выскочила бабка-ёжка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
1: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не пошла в клинику доктора Григоренко?
2: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
1: Настало время обновления. В Дальторгсервисе более 3500 товаров по специальным ценам. Скидки от 10 до 60%. Ищите желтые ценники. Успейте купить в сети магазинов Дальторгсервис. Все для ремонта, уюта и комфорта.
2: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8 423 26 86 911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: все только начинается. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Польше набирает популярность новый поезд под названием «Неспешный». В отличие от современных скоростных составов, он идет дольше обычного. В нем нет Wi-Fi и кондиционеров, зато маршруты проходят по живописным местам. Вагоны оформлены в стиле 80-х годов прошлого века. Проект запустила государственная компания РКР. Поезд соединяет крупные города и туристические направления от Карпат до Балтийского моря. С момента запуска в апреле билеты на многие рейсы раскупают полностью. В вагоне-ресторане подают традиционные польские блюда, бигос, журек и колбаски с луком. Для пассажиров такая поездка становится возможностью отвлечься от информационного шума и просто насладиться дорогой. В Малайзии школьник получил задание раскрасить картинку. Живые объекты нужно было сделать желтыми, а неживые – красными. Мальчик справился отлично и правильно распределил все цвета. Но учитель снизил оценку за то, что ребенок использовал бордовый карандаш вместо ярко-красного. Педагог объяснил это необходимостью строго следовать инструкциям. Мать школьника возмущена. По ее мнению, сын понял суть задания и выполнил его верно. Она также заметила, что не у всех есть возможность покупать наборы с множеством оттенков. А бордовый – это же практически тот же красный. В Израиле представили два мраморных бюста римской эпохи, обнаруженные во время раскопок недалеко от города Беньямина Гавита-Ада на севере страны. Возраст статуи оценивается примерно в 1700 лет. Обе скульптуры нашли лежащими лицом вниз. По словам археологов, они сохранились практически полностью, что считается большой редкостью. Обычно подобные изделия в древности разбивали и использовали повторно как строительный материал. Статуи нашли на территории археологического памятника, где исследователи проводят раскопки древнего поселения римского периода. Ученые считают, что бюсты незаметно спрятали, чтобы уберечь от кражи или повторного использования. На основании одной из статуй археологи обнаружили надпись с именем Ликург. Исследователи предполагают, что речь идет о легендарном основателе спартанского государства. Личность второй фигуры пока не установлена. Специалисты продолжают изучать находку и не исключают, что бюст может изображать древнего философа. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения!
0: Новости со

0: Приморская волна.
1: Приморская волна. Волна, волна, волна, волна, волна.
0: Все только начинается.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки, максимальная температура воздуха до плюс 23, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
0: Реклама.
3: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
4: А в Декатур предложили нам Дананг.
3: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
4: Да.
3: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан... сказку попали.
4: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
3: Надо обязательно повторить.
4: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
3: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского 99.
4: 290-0085. 290-0085.
5: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
0: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Приморская.

0: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
1: А в Декатур предложили нам Дананг.
0: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
1: Да.
0: И те мраморные горы, и Бана Хиллз. А Хайян, как в сказку попали.
1: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
0: Надо обязательно повторить.
1: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
0: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
1: 290-0085. 290-0085.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна. Все только начинается.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки, максимальная температура воздуха до плюс 23, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
0: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: У вас ремонт, а вы так и не определились с выбором керамогранита? Спокойствие, мы все разрулим. Более 50 новинок керамогранита любого размера, яркого, насыщенного цвета для любых дизайнерских решений. Ждем вас в наших магазинах сети компании Дальторг Сервис. Все для ремонта, уюта, комфорта.
4: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
5: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
6: В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
0: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Забота о женском здоровье в клинике доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеется в виду показания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
1: Радио «Приморская волна».

0: организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8 914 701 9153. 8 914 701 9153.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна. Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки, максимальная температура воздуха до плюс 23, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27 8 924 127 62 27.
3: Ремонт бывает временным, а качественные и доступные напольные покрытия от компании «Дальторгсервис» прослужат долгие годы. Спешите купить ламинат и линолеум по ценам от производителя со скидкой до 20%. Ищите желтые ценники. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис».
4: В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
2: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
6: 8 423 26 86 911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Подпишись на Приморскую волну в Телеграм и ВКонтакте. Здесь новинки музыки, анонсы событий радиостанции, новости шоу-бизнеса и родного края, немного юмора и подарки для подписчиков. Ищи радио Приморская волна в Телеграм и ВКонтакте. Или заходи на сайт primvolna.ru и переходи по ссылкам в наши соцсети. Будь на связи с Примволной. 16+. Приморская волна.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
0: А в Декатур предложили нам Дананг.
1: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
0: Да.
1: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
0: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
1: Надо обязательно повторить.
0: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
1: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
0: 290-0085. 290-0085.
2: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
3: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Kerbau.

0: любимая поп-музыка. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки, максимальная температура воздуха до плюс 23, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
0: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
0: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-9-11. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Про докторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Приморская

0: Лучшее время для установки отопления с весны по осень. Как говорится, готовь сани летом, а зимой телегу. В компании «Дальторгсервис» ищите желтые ценники и покупайте радиаторы по ценам от производителя «Галант». Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
1: В организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 0130. 8 924 339 0130.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
3: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
2: А в Декатур предложили нам Дананг.
3: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
2: Да.
3: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайян, как в сказку попали.
2: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
3: Надо обязательно повторить.
2: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
3: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
2: 290-0085. 290-0085.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
6: Вещание в интернете
5: на primvolna.ru.

0: начинается. В Приморье 22 часа. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки, максимальная температура воздуха до плюс 23, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
1: Реклама. В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27 8 924 127 62 27.
2: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-2686-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
3: Приморская.

0: организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
2: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
1: А в Декатур предложили нам Дананг.
2: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
1: Да.
2: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайян, как в сказку попали.
1: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
2: Надо обязательно повторить.
1: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
2: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
1: 290-0085. 290-0085.
3: Сэкономить воду, а также увеличить пространство ванной комнаты поможет душевая кабина. Спешите за ней в компанию «Дальторг Сервис». Вам помогут подобрать душевую кабину на любой вкус, ведь именно здесь специально для вас собрана огромная коллекция душевых кабин различных марок по суперценам. Компания «Дальторг Сервис». Товары ремонта, уюта, комфорта.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
6: Вещание в интернете
5: на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки, максимальная температура воздуха до плюс 23, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27 8 924 127 62 27.
3: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
4: А в Декатур предложили нам Дананг.
3: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
4: Да.
3: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
4: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
3: Надо обязательно повторить.
4: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
3: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
4: 290-0085. 290-0085.
5: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-2686-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: терапевт, хирург, невролог, гинеколог, кардиолог, травматолог и флеболог, а еще эндокринолог и экспертное УЗИ. Ты себе вообрази! Ездить никуда не нужно. В одном месте ждут вас дружно. Когда нужен комплексный подход к лечению, клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Приморская волна.

0: Реклама на Приморской волне.
1: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
2: Приморская.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье полночь.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье час ночи.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 2 часа.

0: хіти 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна. Радиоканал Приморская волна. Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 3 часа.

0: все только начинается.
1: Здоровку стремаю!
2: Здоровенькие!
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милые, мню!
1: Умните!

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Приморская, Приморская, Приморская.

Волна.

0: Приморская.
1: Приморская волна.
2: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
3: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 4 часа.

0: Радио «Приморская волна».
1: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 25200294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
2: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 5 часов. Приморская волна.
3: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Комсомольская волна.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 2000-х. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
3: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
0: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

часто живут в своей привычной рутине, не радуются этому, но боятся ее сломать. Ведь сделав шаг за границы привычного, ты попадаешь в неизвестность. Не надо бояться. Мир полон удивительных открытий, которые ты можешь так никогда и не увидеть. Ломай преграды в своей голове. Не цепляйся за прошлое, и ты найдешь свои новые горизонты.

0: варикоз, мы лечим отлично, без боли, без слез. Варикоз.
1: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон
2: 8-423-2686-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Приморская.

0: 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Внимание! Компания «Дальторгсервис» запускает грандиозную акцию на люстры. Скидки до 50%. Преобразите свой дом без лишних затрат. Вас ждет огромный выбор от классики до современных решений. Подарите своему дому новое сияние по теплой цене. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
2: Организатор акции ООО «Мегатрейд». ИНН 25-111-00-792. Приморский край, город Уссурийск, Новоникольское шоссе, 1Б.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

2000-х. Только лучшее. Приморская волна. В Приморье 7 часов.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Нравится «Приморская волна»? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: «Приморская волна».
2: «Приморская волна».
1: «Приморская волна». Все только начинается.

организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8-924-127-62-27, 8-924-127-62-27.

0: 51, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Настало время обновления. В Дальторгсервисе более 3500 товаров по специальным ценам. Скидки от 10 до 60%. Ищите желтые ценники. Успейте купить в сети магазинов Дальторгсервис. Все для ремонта, уюта и комфорта.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: Сегодня, 4 июля, отмечается День независимости США. Именно в этот день, в 1776 году, была принята Декларация независимости, которая провозгласила независимость США от Королевства Великобритании. И это считается днем рождения Соединенных Штатов, как свободной и независимой страны. Большинство американцев называют этот праздник просто по его дате – 4 июля. В то время жители 13 британских колоний, которые располагались вдоль восточного побережья сегодняшней территории США, вели войну с английским королем и парламентом, поскольку считали, что те обращаются с ними несправедливо. Война началась в 1775 году. В ходе военных действий колонисты поняли, что сражаются не просто за лучшее обращение, а за свободу от английского владычества. Это было четко сформулировано в Декларации независимости, которую подписали руководители колоний. Впервые в официальном документе колонии именовались Соединенными Штатами Америки. Празднование в честь даты подписания Декларации независимости началось с первой же годовщины. В 1870 году Конгресс США сделал День независимости неоплачиваемым праздничным днем для федеральных служащих, а в 1938 Конгресс изменил статус дня на оплачиваемый федеральный праздник.
3: 4 июля 1865 года вышло первое издание книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес». Однажды на лодочной прогулке 10-летняя Алиса Лиддел, дочь британского филолога Генри Лиддела, попросила своего учителя математики Чарльза Доджсона сочинить чудесную историю для нее и ее сестер Эдит и Ларины. Доджсон, которому и раньше приходилось рассказывать детям декана Лиддела сказки, с готовностью согласился. На этот раз он поведал сестрам о приключениях маленькой девочки в подземной стране, куда она попала, провалившись в нору белого кролика. Главная героиня очень напоминала саму Алису, а некоторые второстепенные персонажи – ее сестер Ларину и Эдит. История так понравилась Алисе Лиддел, что она попросила учителя записать ее. Первое издание книги, которое называлось «Приключения Алисы в стране чудес» от Льюиса Кэрролла, проиллюстрировал художник Джон Тэниел, чьи иллюстрации сегодня считаются классическими. Вторая книга «Алиса в Зазеркалье» появилась 6 годами позже, в 1871 году. Обе сказки, которым уже более 100 лет, популярны и поныне, а рукописный экземпляр, который Доджсон когда-то подарил Алисе Лиддел, хранится в Британской библиотеке.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение премьер-гидромета. Завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха

0: плюс 24, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
1: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8 423 26 86 911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна». Реклама.
1: Быть здоровым, быть спокойным, быть уверенным в завтрашнем дне. Невозможно, если у вас варикоз. Осложнения могут быть крайне опасны и возникают всегда неожиданно. Не игнорируйте лечение. Позаботьтесь о себе. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
3: 8-423-2686-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
0: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.

В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27 8 924 127 62 27.

0: 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье, 9 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
3: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27 8 924 127 62 27.
4: У вас ремонт, а вы так и не определились с выбором керамогранита? Спокойствие, мы все разрулим. Более 50 новинок керамогранита любого размера, яркого, насыщенного цвета для любых дизайнерских решений. Ждем вас в наших магазинах сети компании Дальторг Сервис. Все для ремонта, уюта, комфорта.
5: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007

0: 8-924-44-56. 8-924-00-7-44-56.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-9-11. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: все только начинается.
1: Алиса.
2: Нет, Маруся.
1: А я говорю Алиса.
2: Маруся и только Маруся.
1: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
3: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
1: Приморская волна. Удобно слушать.
3: 16+.

организацию требуются продавцы-консультанты. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Кассиры-операционисты. Заработная плата от 55 тысяч рублей. Сменный график работы. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.

0: 1, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.